Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставь.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: ветер зовет нас домой, и время, как я, куда-то бежит. Улетел, но опять беру себя с собой.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

волосы пахнут, ее тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курил сигареты с ментолом.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: больше.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставь.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

по квартире мотать. Холодной метелью по зимней столице так время предательски медленно длится. Пиши, когда едешь.

одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и еврощет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: себя. Загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Новости спорта.
2: Футболисты сборной Португалии в Лиге наций одержали уже четвертую победу подряд и вторую без Криштиану Роналду. Португальцы дома обыграли 2-1 норвежцев, уступая гостям по ходу встречи 0-1. В этом же квартете датчане в гостях взяли верх над Уэльсом 1-0 и занимают второе место. А вот Норвегия вместе с Уэльсом замыкают турнирную таблицу. Тем временем Криштиану Роналду вернулся в Саудовскую Аравию после досрочного отъезда из расположения сборной Португалии. Как сообщает Абола, 41-летний нападающий прибыл в Риад незадолго до начала встречи португальцев с Норвегией в Лиге наций. В Саудовскую Аравию футболист отправился из Мадрида. Теперь форвард должен возобновить работу с клубом Аль-Наср, и ближайший поединок команды в чемпионате состоится 9 октября. Кстати, букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду забить за сборную Португалии. С коэффициентом 3.55 можно поставить на то, что Роналду еще отличится в официальном матче за португальцев, и 1.25, что этого больше никогда не случится. В другой группе Лиги наций футбольной пока очень неровно выступает сборная Германии под управлением Юргена Клоппа. На выезде Бундестим 0-0 сыграла с Грецией, пока только на предпоследнем месте в этой пульке с отставанием от лидеров 3 балла. Лидируют здесь, набрав по 8 очков, Греция и Нидерланды. Футболисты Нидерландов в этом туре на своем поле обыграли 2-1 Сербию. Очередной этап Формулы-1 Гран-при Бахрейна, так уж получилось, прошел в Малайзии, но примечателен он был не только этим. Первую победу в этом сезоне одержал Макс Ферстаппен, опередивший лидера общего зачета Кими Антонелли, итальянец. Второй, а Льюис Хэмилтон замкнул тройку лучших. Вторая ракетка мира Арина Сабаленко совершенно неожиданно проиграла Николи Бартуньковой из Чехии в матче третьего круга на турнире в Пекине. Интересно, что чешская теннисистка еще не выигрывала соревнований под эгидой ВТА. На турнирах Большого шлема она не доходила дальше третьего круга и сейчас находится на 34-й строчке рейтинга. А встреча завершилась со счетом 6-4, 6-3 в пользу Бартуньковой. В женской футбольной лиге Испании Реал потерпел крупнейшее поражение от Барселоны за последние годы. Барса выиграла со счетом 7-0. Покер оформила Клаудио Пина. Барселона одержала 6-ю победу в 6 турах в новом сезоне, и Реал отстает на 5 баллов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробная информация о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: Доброе утро, это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. 9 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Германия выделит Украине еще больше миллиарда евро на оружие и 350 миллионов на восстановление и защиту энергетики. О новом пакете помощи Фридрих Мерц рассказал во время необъявленного визита в Киев. Вместе с канцлером туда приехали министр экономики Катерина Райхе и представители немецких оборонных и энергетических компаний. Берлин и Киев также договорились вместе производить беспилотники, ракеты дальностью более 1000 километров и спутниковое оборудование. Мерц объяснил, что сотрудничество должно работать в обе стороны. Немецкие компании получают опыт украинской армии, а Украина – дополнительные возможности для производства оружия. Во время визита Мерц обратился и к Владимиру Путину с требованием прекратить удары по гражданской инфраструктуре. «Мы готовы к переговорам, мы готовы обсуждать завершение этой войны, но эти варварские атаки на мирное население Украины должны прекратиться», – заявил канцлер. В Европе стало заметно меньше желающих получить убежище. За первые 9 месяцев этого года в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии подали около 453 тысяч новых ходатайств. Почти на четверть меньше, чем за тот же период год назад. Изменилась и география. Германия, которая еще до конца 2024 года оставалась главным направлением для просителей убежища, теперь опустилась на третье место. Впереди Франция, где подали почти 99 тысяч заявлений. И Италия, около 78 500. В Германии таких заявок набралось чуть больше 70 тысяч. Чаще всего здесь просили защиты граждане Афганистана, Сирии и Турции. Среди причин снижения числа заявок эксперты называют соглашение Евросоюза со странами Северной Африки и ужесточение миграционных правил внутри самого ЕС. Депутат Ландтага Бранденбурга от Союза Сары Вагенкнехт Свен Хорнауф собирает немецкую делегацию для поездки в Беларусь, а затем и в Россию. В ноябре группа из 30-40 человек должна отправиться в Витебск, Минск и другие города. По словам политика, цель поездки – оживить отношения между немецкими городами и их побратимами в Беларуси. Большинство участников, как утверждает Хорнауф, вообще не состоят в партиях. Но в делегацию войдут и политики от Союза Сары Вагенкнехт, Зеленых и альтернативы для Германии. Сам Хорнауф говорит, что хочет вернуть нормальные регулярные контакты между людьми, несмотря на нынешний политический климат. В апреле следующего года он планирует похожую поездку в Россию. После начала полномасштабной войны против Украины многие немецкие города заморозили отношения с российскими и белорусскими побратимами. При этом окончательно разорвали такое партнерство далеко не все. По опросу немецких муниципалитетов, около 40% продолжали неофициальные контакты с российской стороной и после 2022 года. Октоберфест в Мюнхене в этом году собрал рекордные 7 400 000 гостей. Причем пили они не только традиционное фестивальное пиво. Все заметнее становится спрос на безалкогольные сорта и радлер. Всего за 16 дней фестиваля посетители выпили 6 700 000 литров пива. Безалкогольного продали почти на 11% больше, чем год назад. А литровая кружка обычного пива тем временем вплотную подобралась к отметке в 16 евро. Организаторы традиционно посчитали и попытки гостей унести кружки домой на память. В этот раз охрана перехватила 105 тысяч штук. И это снова рекорд. Генпрокуратура Берлина расследует возможное нарушение санкций Евросоюза арендаторами помещений в русском доме на Фридрихштрассе. Как пишет Süddeutsche Zeitung, речь идет о нескольких заведениях внутри здания, в том числе книжном магазине, столовой и визовом агентстве. Следствие проверяет, не уходят ли их доходы структурам, связанным с российским государством. Дело в том, что оператор русского дома, Россотрудничество, находится под санкциями ЕС с 2022 года, поэтому культурный центр не может свободно получать деньги. Бельгии. Его счета находятся под контролем Бундесбанка, а поступления разрешены только в объеме, необходимом для содержания здания. При этом помещения русского дома продолжают сдавать в аренду. В начале сентября правительство Германии уже расторгло соглашение с Россией, на основании которого работал культурный центр. Однако закрытие произойдет не сразу. Договор позволяет русскому дому продолжать работу до середины 27 года. Само здание на Фридрихштрассе и после этого останется российской собственностью. В Берлине сегодня переменная облачность, сухо и максимум 21 градус.
0: На дорогах.
2: Довольно заметная 20-минутная пробка образовалась на автобане А100 в сторону Веддинген между Брицердамом и Инсбрукерплац. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
3: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин. Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de. Грязь.

любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время, нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта. Футболисты сборной Португалии в Лиге наций одержали уже четвертую победу подряд и вторую без Криштиану Роналду. Португальцы дома обыграли 2-1 норвежцев, уступая гостям по ходу встречи 0-1. В этом же квартете датчане в гостях взяли верх над Уэльсом 1-0 и занимают второе место. А вот Норвегия вместе с Уэльсом замыкают турнирную таблицу. Тем временем Криштиану Роналду вернулся в Саудовскую Аравию после досрочного отъезда из расположения сборной Португалии. Как сообщает Абола, 41-летний нападающий прибыл в Эр-Рияд незадолго до начала встречи португальцев с Норвегией в Лиге наций. В Саудовскую Аравию футболист отправился из Мадрида. Теперь форвард должен возобновить работу с клубом Аль-Наср, и ближайший поединок команды в чемпионате состоится 9 октября. Кстати, букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду забить за сборную Португалии. С коэффициентом 3.55 можно поставить на то, что Роналду еще отличится в официальном матче за португальцев, и 1.25, что этого больше никогда не случится. В другой группе Лиги наций футбольной пока очень неровно выступает сборная Германии под управлением Юргена Клоппа. На выезде Бундестим 0-0 сыграла с Грецией, пока только на предпоследнем месте в этой пульке с отставанием от лидеров 3 балла. Лидируют здесь, набрав по 8 очков, Греция и Нидерланды. Футболисты Нидерландов в этом туре на своем поле обыграли 2-1 Сербию. Очередной этап Формулы-1 Гран-при Бахрейна, так уж получилось, прошел в Малайзии, но примечателен он был не только этим. Первую победу в этом сезоне одержал Макс Ферстаппен, опередивший лидера общего зачета Кими Антонелли, итальянец. Второй, а Льюис Хэмилтон замкнул тройку лучших. Вторая ракетка мира Арина Сабаленко совершенно неожиданно проиграла Николи Бартуньковой из Чехии в матче третьего круга на турнире в Пекине. Интересно, что чешская теннисистка еще не выигрывала соревнований под эгидой ВТА. На турнирах Большого шлема она не доходила дальше третьего круга и сейчас находится на 34-й строчке рейтинга. А встреча завершилась со счетом 6-4, 6-3 в пользу Бартуньковой. В женской футбольной лиге Испании Реал потерпел крупнейшее поражение от Барселоны за последние годы. Барса выиграла со счетом 7-0. Покер оформила Клаудио Пина. Барселона одержала 6-ю победу в 6 турах в новом сезоне, и Реал отстает на 5 баллов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Если хочешь танцевать,

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Доброе утро. Это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. 10 часов. У микрофона Дмитрий Быков. Германия выделит Украине еще больше миллиарда евро на оружие и 350 миллионов на восстановление и защиту энергетики. О новом пакете помощи Фридрих Мерц рассказал во время необъявленного визита в Киев. Вместе с канцлером туда приехали министр экономики Катерина Райхе и представители немецких оборонных и энергетических компаний. Берлин и Киев также договорились вместе производить беспилотники, ракеты дальностью более 1000 километров и спутниковое оборудование. Мерц объяснил, что сотрудничество должно работать в обе стороны. Немецкие компании получают опыт украинской армии, а Украина – дополнительные возможности для производства оружия. Во время визита Мерц обратился и к Владимиру Путину с требованием прекратить удары по гражданской инфраструктуре. «Мы готовы к переговорам, мы готовы обсуждать завершение этой войны, но эти варварские атаки на мирное население Украины должны прекратиться», – заявил канцлер. В Европе стало заметно меньше желающих получить убежище. За первые 9 месяцев этого года в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии подали около 453 тысяч новых ходатайств. Почти на четверть меньше, чем за тот же период год назад. Изменилась и география. Германия, которая еще до конца 2024 года оставалась главным направлением для просителей убежища, теперь опустилась на третье место. Впереди Франция, где подали почти 99 тысяч заявлений. И Италия, около 78 500. В Германии таких заявок набралось чуть больше 70 тысяч. Чаще всего здесь просили защиты граждане Афганистана, Сирии и Турции. Среди причин снижения числа заявок эксперты называют соглашение Евросоюза со странами Северной Африки и ужесточение миграционных правил внутри самого ЕС. Депутат Ландтага Бранденбурга от Союза Сары Вагенкнехт Свен Хорнауф собирает немецкую делегацию для поездки в Беларусь, а затем и в Россию. В ноябре группа из 30-40 человек должна отправиться в Витебск, Минск и другие города. По словам политика, цель поездки – оживить отношения между немецкими городами и их побратимами в Беларуси. Большинство участников, как утверждает Хорнауф, вообще не состоят в партиях. Но в делегацию войдут и политики от Союза Сары Вагенкнехт, Зеленых и альтернатива для Германии. Сам Хорнауф говорит, что хочет вернуть нормальные регулярные контакты между людьми, несмотря на нынешний политический климат. В апреле следующего года он планирует похожую поездку в Россию. После начала полномасштабной войны против Украины многие немецкие города заморозили отношения с российскими и белорусскими побратимами. При этом окончательно разорвали такое партнерство далеко не все. По опросу немецких муниципалитетов, около 40% продолжали неофициальные контакты с российской стороной и после 2022 года. Октоберфест в Мюнхене в этом году собрал рекордные 7 миллионов 400 тысяч гостей. Причем пили они не только традиционное фестивальное пиво. Все заметнее становится спрос на безалкогольные сорта и радлер. Всего за 16 дней фестиваля посетители выпили 6 миллионов 700 тысяч литров пива. Безалкогольного продали почти на 11% больше, чем год назад. А литровая кружка обычного пива тем временем вплотную подобралась к отметке в 16 евро. Организаторы традиционно посчитали и попытки гостей унести кружки домой на память. В этот раз охрана перехватила 105 тысяч штук. И это снова рекорд. Генпрокуратура Берлина расследует возможное нарушение санкций Евросоюза арендаторами помещений в русском доме на Фридрихштрассе. Как пишет Süddeutsche Zeitung, речь идет о нескольких заведениях внутри здания, в том числе книжном магазине, столовой и визовом агентстве. Следствие проверяет, не уходят ли их доходы структурам, связанным с российским государством. Дело в том, что оператор русского дома, Россотрудничество, находится под санкциями ЕС с 22 года, поэтому культурный центр не может свободно получать деньги. Его счета находятся под контролем Бундесбанка, а поступления разрешены только в объеме, необходимом для содержания здания. При этом помещения русского дома продолжают сдавать в аренду. В начале сентября правительство Германии уже расторгло соглашение с Россией, на основании которого работал культурный центр. Однако закрытие произойдет не сразу. Договор позволяет русскому дому продолжать работу до середины 27 года. Само здание на Фридрихштрассе и после этого останется российской собственностью. В Берлине сегодня переменная облачность, сухо и максимум 21 градус.
1: На дорогах.
0: Довольно заметная 20-минутная пробка образовалась на автобане А100 в сторону Веддинген между Брицердамом и Инсбрукерплац. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de. Я тебя помню.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 11 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Германия рискует снова оказаться в состоянии политического раскола, напоминающего Веймарскую республику. Об этом президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в субботней речи годовщине объединения страны. По его словам, демократическую дискуссию все сильнее размывают дезинформация и политический экстремизм. Штайнмайер не называл конкретных партий, но говорил о невыносимой политической демагогии экстремистских сил. Отдельно он упомянул кампании, которые, по его словам, ведут кремлевские тролли, немецкие правые радикалы и авторитарные силы слева. Президент также заявил, что до трети избирателей своим голосованием показывают отказ от некоторых основных принципов немецкой республики. Речь прозвучала после сентябрьских выборов. В Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании больше всего голосов получила альтернатива для Германии, а на выборах в Берлине победила левая партия. На этом фоне Штайнмайер призвал федеральное правительство к последовательной и профессиональной политике и напомнил, чем для Германии когда-то закончился глубокий раскол Веймарской республики. В Бразилии определились участники второго тура президентских выборов. Неожиданным лидером первого голосования стал сенатор Флавио Болсонаро, старший сын бывшего президента Жаира Болсонаро. После подсчета практически всех бюллетеней он получил 47% голосов. У действующего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы чуть больше 45%. Ни одному из кандидатов не удалось набрать больше половины голосов, поэтому второй тур пройдет 25 октября. Для Лулы нынешние выборы – попытка получить уже четвертый президентский срок, а для семьи Болсонаро – шанс вернуться к власти спустя 4 года после поражения Жаира Болсонаро. В 22-м году Лула победил его именно во втором туре. Сам Жаир Болсонаро участвовать в выборах не может. Он был осужден за попытку госпереворота после поражения на выборах 22-го года. Премьер-министр Гессена Борис Рейн призвал ХДС изменить подход к альтернативе для Германии. По его мнению, от АДГ нужно по-прежнему четко дистанцироваться, но не изолировать ее в парламенте. В частности, Рейн считает, что представители партии должны иметь возможность возглавлять комитеты Бундестага. «Эта партия избрана, и именно так с ней и следует обращаться», заявил Рейн в интервью журналу «Штерн». Он также выступил против попыток добиться запрета АДГ. В самой АДГ слова Рейна уже назвали первым признаком перемен внутри ХДС. Однако единства на этот счет среди христианских демократов нет. Парламентский секретарь фракции напомнила, что председатели комитетов выбирают сами их члены. Дискуссия идет на фоне роста поддержки АДГ. По данным опроса Инзе, ее рейтинг впервые достиг 30%. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер снова будет работать в российском бизнесе. Он вошел в наблюдательный совет компании «Гиперглобус», которая управляет бывшими российскими магазинами немецкой сети «Глобус». В компании подтвердили, что Шрёдер займется ее стратегическим развитием. Новое назначение уже вызвало резкую реакцию в Германии. Депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер назвал его предательством Европы и собственной страны. А эксперт Берлинского фонда науки и политики Янис Клюг считает, что для компании присутствие Шрёдера в руководстве может стать своеобразной страховкой от проблем с российскими властями, благодаря его давним связям с Владимиром Путиным. Шрёдера давно критикуют в Германии за тесные отношения с Москвой. После ухода с поста канцлера он работал в структурах Роснефти и Северного потока. Российский бизнес «Глобус» с начала прошлого года формально отделен от немецкой группы, однако его акционерами остаются те же немецкие владельцы. Еще одна новость про бывшего канцлера. Вчера в Берлинском музее Боде выстроилась очередь за автографом Ангелы Меркель. Бывшая канцлер подписывала открытки со своим портретом, который с конца июня выставлен в музее. На автограф-сессию подготовили около 450 билетов, и те, что можно было забронировать заранее, разобрали за несколько часов. Меркель сидела прямо перед картиной вместе с ее автором, французским художником Жереми Кейра. На портрете бывшая канцлер изображена в ярко-синем пиджаке на золотисто-коричневом фоне. Картина оказалась для музея настоящим магнитом. После ее появления число посетителей почти удвоилось. Изначально портрет собирались показывать только до осени, а затем передать в ведомство канцлера. Но из-за интереса публики выставку продлили до 3 января следующего года. В Берлине сегодня хорошая погода, сухо и максимум 21 градус.
3: На дорогах.
2: Пробка на 10 минут образовалась на автобане А115 в сторону развязки Функтурм между Парфорсхайде и Шпанише аллее. А у меня на этом все. К этому часу прекрасного вам дня и хороших новостей.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: знать. Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи. Из правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
1: Новости спорта. Футболисты сборной Португалии в Лиге наций одержали уже четвертую победу подряд и вторую без Криштиану Роналду. Португальцы дома обыграли 2-1 норвежцев, уступая гостям по ходу встречи 0-1. В этом же квартете датчане в гостях взяли верх над Уэльсом 1-0 и занимают второе место. А вот Норвегия вместе с Уэльсом замыкают турнирную таблицу. Тем временем Криштиану Роналду вернулся в Саудовскую Аравию после досрочного отъезда из расположения сборной Португалии. Как сообщает Абола, 41-летний нападающий прибыл в Риад незадолго до начала встречи португальцев с Норвегией в Лиге наций. В Саудовскую Аравию футболист отправился из Мадрида. Теперь форвард должен возобновить работу с клубом Аль-Наср, и ближайший поединок команды в чемпионате состоится 9 октября. Кстати, букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду забить за сборную Португалии. С коэффициентом 3.55 можно поставить на то, что Роналду еще отличится в официальном матче за португальцев, и 1.25, что этого больше никогда не случится. В другой группе Лиги наций футбольной пока очень неровно выступает сборная Германии под управлением Юргена Клоппа. На выезде Бундестим 0-0 сыграла с Грецией, пока только на предпоследнем месте в этой пульке с отставанием от лидеров 3 балла. Лидируют здесь, набрав по 8 очков, Греция и Нидерланды. Футболисты Нидерландов в этом туре на своем поле обыграли 2-1 Сербию. Очередной этап Формулы-1 Гран-при Бахрейна, так уж получилось, прошел в Малайзии, но примечателен он был не только этим. Первую победу в этом сезоне одержал Макс Ферстаппен, опередивший лидера общего зачета Кими Антонелли, итальянец, второй, а Льюис Хэмилтон замкнул тройку лучших. Вторая ракетка мира Арина Сабаленко совершенно неожиданно проиграла Николи Бартуньковой из Чехии в матче третьего круга на турнире в Пекине. Интересно, что чешская теннисистка еще не выигрывала соревнований под эгидой ВТА. На турнирах Большого шлема она не доходила дальше третьего круга и сейчас находится на 34-й строчке рейтинга. А встреча завершилась со счетом 6-4, 6-3 в пользу Бартуньковой. В женской футбольной лиге Испании Реал потерпел крупнейшее поражение от Барселоны за последние годы. Барса выиграла со счетом 7-0. Покер оформила Клаудио Пина. Барселона одержала шестую победу в 6 турах в новом сезоне, и Реал отстает на 5 баллов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии полдень. У микрофона Дмитрий Быков. Германия рискует снова оказаться в состоянии политического раскола, напоминающего Веймарскую республику. Об этом президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в субботней речи к годовщине объединения страны. По его словам, демократическую дискуссию все сильнее размывают дезинформация и политический экстремизм. Штайнмайер не называл конкретных партий, но говорил о невыносимой политической демагогии экстремистских сил. Отдельно он упомянул кампании, которые, по его словам, ведут кремлевские тролли, немецкие правые радикалы и авторитарные силы слева. Президент также заявил, что до трети избирателей своим голосованием показывают отказ от некоторых основных принципов немецкой республики. Речь прозвучала после сентябрьских выборов. В Саксонии-Анхальте и Мекленбурге-Передней Померании больше всего голосов получила альтернатива для Германии, а на выборах в Берлине победила левая партия. На этом фоне Штайнмайер призвал федеральное правительство к последовательной и профессиональной политике и напомнил, чем для Германии когда-то закончился глубокий раскол Веймарской республики. В Бразилии определились участники второго тура президентских выборов. Неожиданным лидером первого голосования стал сенатор Флавио Болсонаро, старший сын бывшего президента Жаира Болсонаро. После подсчета практически всех бюллетеней он получил 47% голосов. У действующего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы чуть больше 45%. Ни одному из кандидатов не удалось набрать больше половины голосов, поэтому второй тур пройдет 25 октября. Для Лулы нынешние выборы – попытка получить уже четвертый президентский срок, а для семьи Болсонаро – шанс вернуться к власти спустя 4 года после поражения Жаира Болсонаро. В 22-м году Лула победил его именно во втором туре. Сам Жаир Болсонаро участвовать в выборах не может. Он был осужден за попытку госпереворота после поражения на выборах 22-го года. Премьер-министр Гессена Борис Рейн призвал ХДС изменить подход к альтернативе для Германии. По его мнению, от АДГ нужно по-прежнему четко дистанцироваться, но не изолировать ее в парламенте. В частности, Рейн считает, что представители партии должны иметь возможность возглавлять комитеты Бундестага. Эта партия избрана, и именно так с ней и следует обращаться, заявил Рейн в интервью журналу «Штерн». Он также выступил против попыток добиться запрета АДГ. В самой АДГ слова Рейна уже назвали первым признаком перемен внутри ХДС. Однако единственное, этот счет среди христианских демократов нет. Парламентский секретарь фракции напомнила, что председатели комитетов выбирают сами их члены. Дискуссия идет на фоне роста поддержки АДГ. По данным опроса Инзе, ее рейтинг впервые достиг 30%. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер снова будет работать в российском бизнесе. Он вошел в наблюдательный совет компании «Гиперглобус», которая управляет бывшими российскими магазинами немецкой сети «Глобус». В компании подтвердили, что Шрёдер займется ее стратегическим развитием. Новое назначение уже вызвало резкую реакцию в Германии. Депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветер назвал его предательством Европы и собственной страны. А эксперт Берлинского фонда науки и политики Янис Клюг считает, что для компании присутствие Шрёдера в руководстве может стать своеобразной страховкой от проблем с российскими властями, благодаря его давним связям с Владимиром Путиным. Шрёдера давно критикуют в Германии за тесные отношения с Москвой. После ухода с поста канцлера он работал в структурах Роснефти и Северного потока. Российский бизнес «Глобус» с начала прошлого года формально отделен от немецкой группы, однако его акционерами остаются те же немецкие владельцы. Еще одна новость про бывшего канцлера. Вчера в Берлинском музее Боде выстроилась очередь за автографом Ангелы Меркель. Бывшая канцлер подписывала открытки со своим портретом, который с конца июня выставлен в музее. На автограф-сессию подготовили около 450 билетов, и те, что можно было забронировать заранее, разобрали за несколько часов. Меркель сидела прямо перед картиной вместе с ее автором, французским художником Жереми Кейра. На портрете бывшая канцлер изображена в ярко-синем пиджаке на золотисто-коричневом фоне. Картина оказалась для музея настоящим магнитом. После ее появления число посетителей почти удвоилось. Изначально портрет собирались показывать только до осени, а затем передать в ведомство канцлера. Но из-за интереса публики выставку продлили до 3 января следующего года. В Берлине сегодня хорошая погода, сухо и максимум 21 градус.
2: На дорогах.
1: Пробка на 10 минут образовалась на автобане А115 в сторону развязки Функтур между Парфорсхайде и Шпанише аллее. А у меня на этом все. К этому часу прекрасного вам дня и хороших новостей.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути. Зачем?

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Добрый день, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 13 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Фридрих Мерц вчера вечером призвал ХДС, ХСС и СДПГ прекратить внутренние распри и сохранить правящую коалицию. В интервью АРД из Киева канцлер заявил, что от стабильности Германии сейчас зависит вся Европа, а распад правительства имел бы, по его словам, неизмеримые последствия. Главный повод для споров внутри коалиции – социальные реформы. Мерц требует до конца года принять ключевые решения, прежде всего по пенсионной системе. СДПГ, в частности, выступает против планов отменить возможность досрочно выходить на пенсию без потери выплат после 45 лет страховых взносов. Напряжение усилилось после серии неудачных ДХДС земельных выборов. А свежий опрос Инза показывает рекордные для альтернативы для Германии 30% поддержки, тогда как союз ХДС-ХСС набирает 18%. При этом сам Мерц подчеркивает, что намерен сохранить правительство и довести реформы до конца. В Москве вчера задержали 65 участников согласованного митинга КПРФ. Акция была посвящена годовщине расстрела Белого дома в октябре 93 года и собрала по разным оценкам от нескольких сотен до 2000 человек. Во время шествия звучали лозунги «За честные выборы», «Свободу политзаключенным», «Долой Роскомнадзор» и «Долой царя». По словам очевидцев, задержания проходили в две волны. Среди задержанных, по данным «Осторожно новости», были 26 участников от КПРФ. КПРФ, около 30 предполагаемых членов «Яблока» и еще несколько активистов. Участники акции также требовали освободить активиста Дмитрия Морозова из Ижевска. Он собирался провести митинг против фальсификации на выборах, но 2 октября был задержан сотрудниками ФСБ. Позже против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. Die Linke сегодня обратилась в Федеральный конституционный суд из-за видео министра экономики Катерины Райхе. После победы левых на выборах в Берлине Райхе заявила, что партия говорит об экспроприации, открыто живет антисемитизмом и тем самым угрожает не только столице, но и инвестиционному климату всей Германии. Фрагмент ее речи появился в официальном инстаграме Министерства экономики. Именно использование государственного аккаунта левые считают нарушением принципа политической нейтральности. Сначала партия потребовала удалить ролик до 29 сентября, но он остался на странице. Теперь левые просят суд в Карлсруе вынести срочное постановление и заставить министерство убрать публикацию. Это уже не единственный подобный спор после берлинских выборов 20 сентября. Левые направили претензии и другим политикам ХДС, которые через официальные страницы ведомств обвиняли партию в антисемитизме или связях с криминальными кланами. В Саксонии спорный пост после этого удалили. В некоторых других землях он остался. В Ульме сегодня начинается суд над 4 молодыми людьми, которых обвиняют в порче сотен автомобилей перед выборами в Бундестаг в 25 году. По версии следствия, в декабре 24-го они заливали монтажную пену в выхлопные трубы машины, клеили на них стикеры с портретом тогдашнего министра экономики Роберта Хабека и надписью «Будь зеленее». Ущерб превысил 13 тысяч евро. Следователи считают, что за обычным, на первый взгляд, вандализмом могла стоять попытка повлиять на немецкие выборы. Каждую испорченную машину участникам якобы обещали по 100 евро. Один из обвиняемых рассказал, что заказ поступил от предположительно сербского гражданина, находившегося в России. Установить его личность не удалось, и расследование против организаторов впоследствии прекратили. Трое подсудимых обвинения отрицают или отказываются давать показания. Четвертый частично признался и дал показания против остальных. В Берлине с сегодняшнего дня снова изменилась схема движения у развязки Функтурм. Здесь сходятся автобаны А100 и А115, по которым едут в том числе из Потсдама и с юго-запада Германии в центр Берлина. Перестройка нужна из-за возведения нового моста через железнодорожное кольцо. Теперь машины, которые едут с А115 на А100 в северном направлении, приходится везти в объезд через территорию у бывшей гоночной трассы Авус, а затем по городским улицам. Из-за этого дорожные службы ждут дополнительных пробок, особенно в часы пик – Светофоры на проблемных перекрестках уже перенастроили, но полностью избежать заторов, по их оценке, не получится. Стройка на развязке продлится как минимум до лета 2027 года. А об актуальной ситуации на дорогах я расскажу прямо сейчас, но вначале о погоде. Погода в Берлине хорошая. Столбик термометра вскарабкается до отметки в 21 градус. А дождя нам не обещают.
2: На дорогах.
1: На автобане А113 в направлении центра закрыто движение по правой полосе между улицами Штубенраухштрассе и Шпетштрассе. Здесь идут уборочные работы. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: будете смотреть на дождь.
1: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Добрый день, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 14 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Фридрих Мерц вчера вечером призвал ХДС, ХСС и СДПГ прекратить внутренние распри и сохранить правящую коалицию. В интервью АРД из Киева канцлер заявил, что от стабильности Германии сейчас зависит вся Европа, а распад правительства имел бы, по его словам, неизмеримые последствия. Главный повод для споров внутри коалиции – социальные реформы. Мерц требует до конца года принять ключевые решения, прежде всего по пенсионной системе. СДПГ, в частности, выступает против планов отменить возможность досрочно выходить на пенсию без потери выплат после 45 лет страховых взносов. Напряжение усилилось после серии неудачных для ХДС земельных выборов. А свежий опрос Инза показывает рекордные для альтернативы для Германии 30% поддержки, тогда как союз ХДС-ХСС набирает 18%. При этом сам Мерц подчеркивает, что намерен сохранить правительство и довести реформы до конца. В Москве вчера задержали 65 участников согласованного митинга КПРФ. Акция была посвящена годовщине расстрела Белого дома в октябре 93 года и собрала по разным оценкам от нескольких сотен до 2000 человек. Во время шествия звучали лозунги «За честные выборы», «Свободу политзаключенным», «Долой Роскомнадзор» и «Долой царя». По словам очевидцев, задержания проходили в две волны. Среди задержанных, по данным «Осторожно новости», были 26 участников от КПРФ. Около 30 предполагаемых членов «Яблока» и еще несколько активистов. Участники акции также требовали освободить активиста Дмитрия Морозова из Ижевска. Он собирался провести митинг против фальсификации на выборах, но 2 октября был задержан сотрудниками ФСБ. Позже против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. Ди Линке сегодня обратилась в Федеральный конституционный суд из-за видео министра экономики Катерины Райхе. После победы левых на выборах в Берлине Райхе заявила, что партия говорит об экспроприации, открыто живет антисемитизмом и тем самым угрожает не только столице, но и инвестиционному климату всей Германии. Фрагмент ее речи появился в официальном инстаграме Министерства экономики. Именно использование государственного аккаунта левые считают нарушением принципа политической нейтральности. Сначала партия потребовала удалить ролик до 29 сентября, но он остался на странице. Теперь левые просят суд в Карлсруэ вынести срочное постановление и заставить министерство убрать публикацию. Это уже не единственный подобный спор после берлинских выборов 20 сентября. Левые направили претензии и другим политикам ХДС, которые через официальные страницы ведомств обвиняли партию в антисемитизме или связях с криминальными кланами. В Саксонии спорный пост после этого удалили. В некоторых других землях он остался. В Ульме сегодня начинается суд над 4 молодыми людьми, которых обвиняют в порче сотен автомобилей перед выборами в Бундестаг в 25 году. По версии следствия, в декабре 24-го они заливали монтажную пену в выхлопные трубы машины, клеили на них стикеры с портретом тогдашнего министра экономики Роберта Хабека и надписью «Будь зеленее». Ущерб превысил 13 тысяч евро. Следователи считают, что за обычным, на первый взгляд, вандализмом могла стоять попытка повлиять на немецкие выборы. Каждую испорченную машину участникам якобы обещали по 100 евро. Один из обвиняемых рассказал, что заказ поступил от предположительно сербского гражданина, находившегося в России. Установить его личность не удалось, и расследование против организаторов впоследствии прекратили. Трое подсудимых обвинения отрицают или отказываются давать показания. Четвертый частично признался и дал показания против остальных. В Берлине с сегодняшнего дня снова изменилась схема движения у развязки Функтурм. Здесь сходятся автобаны А100 и А115, по которым едут в том числе из Потсдама и с юго-запада Германии в центр Берлина. Перестройка нужна из-за возведения нового моста через железнодорожное кольцо. Теперь машины, которые едут со А115 на А100 в северном направлении, приходится везти в объезд через территорию у бывшей гоночной трассы Авус, а затем по городским улицам. Из-за этого дорожные службы ждут дополнительных пробок, особенно в часы пик. Светофоры на проблемных перекрестках уже перенастроили, но полностью избежать заторов, по их оценке, не получится. Стройка на развязке продлится как минимум до лета 27 года. А об актуальной ситуации на дорогах я расскажу прямо сейчас, но вначале о погоде. Погода в Берлине. Берлине хорошая. Столбик термометра вскарабкается до отметки в 21 градус. А дождя нам не обещают.
2: На дорогах.
1: На автобане А113 в направлении центра закрыто движение по правой полосе между улицами Штубенраухштрассе и Шпетштрассе. Здесь идут уборочные работы. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 15 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Глава немецкой внешней разведки Мартин Йегер заявил, что Россия ведет против Германии теневую войну. На открытых слушаниях в Бундестаге он говорил о попытках запугивания, диверсиях и дезинформации. Предупредил, что риск атак в Германии остается реальным. По словам Йегера, ни от одной другой страны сейчас не исходит настолько прямая, масштабная и конкретная угроза. Похожую оценку дал и глава Федерального ведомства по охране Конституции Синан Селен. Он заявил, что российские спецслужбы готовы не только к саботажу, но и к убийствам. В качестве одного из примеров Селен напомнил о попытке атаки в аэропорту Лейпцига. Руководители трех немецких спецслужб одновременно потребовали расширить их полномочия. Правительство уже подготовило реформу, которая в отдельных случаях позволит разведке не только собирать информацию, но и действовать самой. Законопроект еще должен одобрить Бундестаг. Нобелевскую премию по медицине получили американец Карл Дайсерот и немецкие ученые Петер Хегеман и Георг Нагель. Комитет в Стокгольме отметил их работы в области оптогенетики, метода, который позволяет буквально включать и выключать отдельные нервные клетки с помощью света. Все началось с белка, который Хегеман и Нагель обнаружили у одноклеточной водоросли. Под действием синего света он запускает электрический импульс в клетке. Дайсерот затем научился использовать этот механизм в нейронах, превратив свет в своего рода дистанционный пульт для нервных клеток. Сегодня оптогенетика помогает исследовать, как мозг формирует память, эмоции и поведение. Трое лауреатов разделят 12 миллионов шведских крон. Это чуть больше миллиона евро. Альтернатива для Германии обсуждает отказ от требования немедленного выхода страны из Евросоюза и еврозоны. Об этом пишет Bild. Вместо выхода АДГ предлагает сначала радикально перестроить Евросоюз и превратить его в союз суверенных наций. По этому плану Брюсселю предлагают оставить общий рынок, охрану внешних границ, безопасность и борьбу с трансграничной преступностью. А в вопросах миграции, социальной и финансовой политики страны должны получать гораздо больше самостоятельности. АДГ также предлагает отменить прямые выборы Европарламента. Депутатов туда должны направлять национальные парламенты. Если такой реформы добиться не удастся, партия предлагает провести в Германии референдум о дальнейших отношениях с ЕС и еврозоной. Deutsche Bahn решила сделать постоянным семейный билет за 99 евро 99 центов. Продажи начнутся 26 октября, а пользоваться тарифом можно будет с ноября. В стоимость входит поездка туда и обратно на дальних поездах, включая ИЦЕ, а также резервирование мест. Такой билет компания впервые предложила на время летних каникул. Он действует максимум для 5 человек, при этом дети до 14 лет и так могут бесплатно ездить в дальних поездах вместе со взрослыми. По словам главы Deutsche Bahn Эвелин Палла, летняя акция привлекла в поезда примерно на 100 тысяч семей больше, чем годом ранее. При этом на вопрос об улучшении пунктуальности Алла ответила уже без оптимизма. Она признала, что железнодорожную инфраструктуру слишком долго не обновляли, и восстановить ее за год или два не получится. В Берлине готовятся к третьей годовщине нападения Хамас на Израиль 7 октября. Уже с субботы по городу ездит грузовик с большими светодиодными экранами. Акцию организовало объединение «Христиане на стороне Израиля». Таким способом его участники хотят напомнить о жертвах атаки и привлечь внимание к росту антисемитизма. На эту среду в Берлине одновременно заявлено несколько акций с противонаправленными политическими позициями. В Кройцберге у Шлезишер Тор должна пройти пропалестинская демонстрация под лозунгом «До полного освобождения». А на Бебельплац в центре города запланирована одна из крупнейших памятных акций «Никогда не забывать, никогда не молчать». Открыть митинг на Бебельплац должен федеральный министр внутренних дел Александр Добринт. Кроме того, к годовщине 7 октября в Бундестаге открывают специальную выставку. Сегодня в Берлине сухо, периодически солнечно и довольно тепло. Максимум 21 градус. Завтра погода останется примерно такой же.
2: На дорогах.
1: На автоване А100 в сторону Веддинга между Оберландштрассе и Инсбрукерплац придется провести 10 минут. В два раза больше придется постоять там же, на автобане А100 в направлении Трептова, между развязкой Шарлоттенбург и развязкой Функтурм. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: смех, я плохой, злой.
1: Радио, радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 16 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Глава немецкой внешней разведки Мартин Йегер заявил, что Россия ведет против Германии теневую войну. На открытых слушаниях в Бундестаге он говорил о попытках запугивания, диверсиях и дезинформации. Предупредил, что риск атак в Германии остается реальным. По словам Йегера, ни от одной другой страны сейчас не исходит настолько прямая, масштабная и конкретная угроза. Похожую оценку дал и глава Федерального ведомства по охране Конституции Синан Селен. Он заявил, что российские спецслужбы готовы не только к саботажу, но и к убийствам. В качестве одного из примеров Селен напомнил о попытке атаки в аэропорту Лейпцига. Руководители трех немецких спецслужб одновременно потребовали расширить их полномочия. Правительство уже подготовило реформу, которая в отдельных случаях позволит разведке не только собирать информацию, но и действовать самой. Законопроект еще должен одобрить Бундестаг. Нобелевскую премию по медицине получили американец Карл Дайсерот и немецкие ученые Петер Хегеман и Георг Нагель. Комитет в Стокгольме отметил их работы в области оптогенетики, метода, который позволяет буквально включать и выключать отдельные нервные клетки с помощью света. Все началось с белка, который Хегеман и Нагель обнаружили у одноклеточной водоросли. Под действием синего света он запускает электрический импульс в клетке. Дайсерот затем научился использовать этот механизм в нейронах, превратив свет в своего рода дистанционный пульт для нервных клеток. Сегодня оптогенетика помогает исследовать, как мозг формирует память, эмоции и поведение. Трое лауреатов разделят 12 миллионов шведских крон. Это чуть больше миллиона евро. Альтернатива для Германии обсуждает отказ от требования немедленного выхода страны из Евросоюза и еврозоны. Об этом пишет Bild. Вместо выхода АДГ предлагает сначала радикально перестроить Евросоюз и превратить его в союз суверенных наций. По этому плану Брюсселю предлагают оставить общий рынок, охрану внешних границ, безопасность и борьбу с трансграничной преступностью. А в вопросах миграции, социальной и финансовой политики страны должны получать гораздо больше самостоятельности. АДГ также предлагает отменить прямые выборы Европарламента. Депутатов туда должны направлять национальные парламенты. Если такой реформы добиться не удастся, партия предлагает провести в Германии референдум о дальнейших отношениях с ЕС и еврозоной. Deutsche Bahn решила сделать постоянным семейный билет за 99 евро 99 центов. Продажи начнутся 26 октября, а пользоваться тарифом можно будет с ноября. В стоимость входит поездка туда и обратно на дальних поездах, включая ИЦЕ, а также резервирование мест. Такой билет компания впервые предложила на время летних каникул. Он действует максимум для 5 человек, при этом дети до 14 лет и так могут бесплатно ездить в дальних поездах вместе со взрослыми. По словам главы Deutsche Bahn Эвелин Палла, летняя акция привлекла в поезда примерно на 100 тысяч семей больше, чем годом ранее. При этом на вопрос об улучшении пунктуальности Палла ответила уже без оптимизма. Она признала, что железнодорожную инфраструктуру слишком долго не обновляли, и восстановить ее за год или два не получится. В Берлине готовятся к третьей годовщине нападения Хамас на Израиль 7 октября. Уже с субботы по городу ездит грузовик с большими светодиодными экранами. Акцию организовало объединение «Христиане на стороне Израиля». Таким способом его участники хотят напомнить о жертвах атаки и привлечь внимание к росту антисемитизма. На эту среду в Берлине одновременно заявлено несколько акций с противонаправленными политическими позициями. В Кройцберге у Шлезише Тор должна пройти пропалестинская демонстрация под лозунгом «До полного освобождения». А на Бебельплац в центре города запланирована одна из крупнейших памятных акций «Никогда не забывать, никогда не молчать». Открыть митинг на Бебельплац должен федеральный министр внутренних дел Александр Добринт. Кроме того, к годовщине 7 октября в Бундестаге открывают специальную выставку. Сегодня в Берлине сухо, периодически солнечно и довольно тепло. Максимум 21 градус. Завтра погода останется примерно такой же.
1: На дорогах.
0: На автоване А100 в сторону Веддинга между Оберландштрассе и Инсбрукерплац придется провести 10 минут. В два раза больше придется постоять там же, на автобане А100 в направлении Трептова между развязкой Шарлоттенбург и развязкой Функтурн. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

не комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? То ли просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь, плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседней

но не знаю, к чему. Да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседние.

Не сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Десадом, а то и чем-то похлеще.

объятий. Ты в слезах сказала: Одиссей, я буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я ведь дал обет. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой. Я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали.

вернусь лишь о тебе, мои мысли, моя Жозефина. Мой смысл жизни, наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
1: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин. Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

0: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 17 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Глава немецкой внешней разведки Мартин Йегер заявил, что Россия ведет против Германии теневую войну. На открытых слушаниях в Бундестаге он говорил о попытках запугивания, диверсиях и дезинформации. Предупредил, что риск атак в Германии остается реальным. По словам Йегера, ни от одной другой страны сейчас не исходит настолько прямая, масштабная и конкретная угроза. Похожую оценку дал и глава Федерального ведомства по охране Конституции Синан Селен. Он заявил, что российские спецслужбы готовы не только к саботажу, но и к убийствам. В качестве одного из примеров Селен напомнил о попытке атаки в аэропорту Лейпцига. Руководители трех немецких спецслужб одновременно потребовали расширить их полномочия. Правительство уже подготовило реформу, которая в отдельных случаях позволит разведке не только собирать информацию, но и действовать самой. Законопроект еще должен одобрить Бундестаг. Нобелевскую премию по медицине получили американец Карл Дайсерот и немецкие ученые Петер Хегеман и Георг Нагель. Комитет в Стокгольме отметил их работы в области оптогенетики, метода, который позволяет буквально включать и выключать отдельные нервные клетки с помощью света. Все началось с белка, который Хегеман и Нагель обнаружили у одноклеточной водоросли. Под действием синего света он запускает электрический импульс в клетке. Дайсерот затем научился использовать этот механизм в нейронах, превращая в свет в своего рода дистанционный пульт для нервных клеток. Сегодня оптогенетика помогает исследовать, как мозг формирует память, эмоции и поведение. Трое лауреатов разделят 12 миллионов шведских крон. Это чуть больше миллиона евро. «Альтернатива для Германии» обсуждает отказ от требования немедленного выхода страны из Евросоюза и еврозоны. Об этом пишет Bild. Вместо выхода АДГ предлагает сначала радикально перестроить Евросоюз и превратить его в союз суверенных наций. По этому плану Брюсселю предлагают оставить общий рынок, охрану внешних границ, безопасность и борьбу с трансграничной преступностью. А в вопросах миграции, социальной и финансовой политики страны должны получать гораздо больше самостоятельности. АДГ также предлагает отменить прямые выборы Европарламента. Депутатов туда должны направлять национальные парламенты. Если такой реформы добиться не удастся, партия предлагает провести в Германии референдум о дальнейших отношениях с ЕС и еврозоной. Deutsche Bahn решила сделать постоянным семейный билет за 99 евро 99 центов. Продажи начнутся 26 октября, а пользоваться тарифом можно будет с ноября. В стоимость входит поездка туда и обратно на дальних поездах, включая ИЦЕ, а также резервирование мест. Такой билет компания впервые предложила на время летних каникул. Он действует максимум для 5 человек, при этом дети до 14 лет и так могут бесплатно ездить в дальних поездах вместе со взрослыми. По словам главы Deutsche Bahn Эвелин Палла, летняя акция привлекла в поезда примерно на 100 тысяч семей больше, чем годом ранее. При этом на вопрос об улучшении пунктуальности Палла ответила уже без оптимизма. Она признала, что железнодорожную инфраструктуру слишком долго не обновляли, и восстановить ее за год или два не получится. В Берлине готовятся к третьей годовщине нападения Хамас на Израиль 7 октября. Уже с субботы по городу ездит грузовик с большими светодиодными экранами. Акцию организовало объединение «Христиане на стороне Израиля». Таким способом его участники хотят напомнить о жертвах атаки и привлечь внимание к росту антисемитизма. На эту среду в Берлине одновременно заявлено несколько акций с противонаправленными политическими позициями. В Кройцберге у Шлезишестор должна пройти пропалестинская мюнхенская демонстрация под лозунгом «До полного освобождения». А на Бебельплац в центре города запланирована одна из крупнейших памятных акций «Никогда не забывать, никогда не молчать». Открыть митинг на Бебельплац должен федеральный министр внутренних дел Александр Добрин. Кроме того, к годовщине 7 октября в Бундестаге открывают специальную выставку. Сегодня в Берлине сухо, периодически солнечно и довольно тепло, максимум 21 градус. Завтра погода останется примерно такой же.
2: На дорогах.
1: На автоване А100 в сторону Веддинга между Оберландштрассе и Инсбрукерплац придется провести 10 минут. В два раза больше придется постоять там же на автобане А100 в направлении Трептова между развязкой Шарлоттенбург и развязкой Функтурм. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города». Грязь.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Здравствуйте! Сегодня у нас новости музыки. И для начала юбилей. Группе U2 исполнилось 50 лет. И вот вам за это песня с их нового альбома «Carnaval de Luz», первого за 9 лет, а вообще-то 16-го альбома группы. Боно говорит: «Мы снова нашли это, и это сильная штука», имея в виду магию U2.

Вот еще одно возвращение Дэйв Стюарт. С тех пор, как он был членом дуэта Eurythmics, Дэйв прошел долгий путь. В 80-е и 90-е годы он был одним из самых востребованных продюсеров планеты Земля. Он работал с Бобом Диланом, Томом Петти, Терри Холлом, Ринго Старом. Выступал сольно с группой «Духовные ковбои». Писал мюзиклы. Был участником группы «Супер Хэви» с Миком Джаггером и Дамианом Марли. В общем, чего только не было в его жизни. А в последние годы он живет на Багамах, где построил домашнюю студию и вот только что записал альбом «Как оно было тогда». Приятно думать, что первый раз он выступал как сольный певец на нашем с ним совместном концерте в Петербурге. Дэйв Стюарт.

А еще октябрь радует нас перевыпуском старых альбомов любимых групп с добавленными туда неизвестными песнями. Вот, например, могучие Джефф Ротал только что выпустили расширенный вариант альбома jetal.com с новыми неизвестными песнями.

Сказанное выше относится и к альбому Тома Петти «Origins» 1971-78. На нем собраны самые ранние главы истории Тома Петти и «Heartbreakers». Песни из семейных архивов, написанные Томом, когда он только начинал свою жизнь в музыке. И многие из них никогда не выпускались. Как, например, вот это. Том Петти.

но хватит старого. Вот вам совсем-совсем новое. Сингл «Джозеф» группы «Falling in Reverse». Все бы хорошо, да вот только в песне этой поет Серж Танкян из «System of a Down» и играет Кори Тейлор из группы «Slipknot». Они записали что-то вместе впервые, и эта песня вызвала у фанов самые разные чувства, от скандала до восторга. Все сходятся на том, что там слишком много всего, просто некоторым это нравится, некоторым нет. Итак, «Falling in Reverse».

А вот наши знаменитые шотландцы – шугли-нифти, смело мешающие электронику с народными мелодиями. Они записали новый альбом.

А вот могучий современный блюзмен Стив, которого тошнит на море, выпускает новый альбом «Последнее время года Америки». В основе его путешествие, которое Стив с женой Элизабет предпринял по Америке 2 года тому назад. Они поехали по всей стране и столкнулись с таким уровнем нищеты и разделенности, что сами собой написались новые песни. В Новом Орлеане, например, они были в клубе на концерте, где лидер клубной группы приветствовал 2 музыкантов из Бельгии словами «Добро пожаловать в последнее время года в Америке». Это альбом музыки протеста в самом истинном смысле этого слова. «Си-сик-стив».

А наш флейтист Брайан Финниган тоже не тратит время даром. Он успевает и играть с аквариумом, и играть со своей группой «Флук», а при этом еще и написал и записал новый альбом «Яма».

А вот уж кто совсем не успокаивается, так это Нил Янг. Нил родился в 45-м году. Начал заниматься музыкой еще в начале 60-х в небольшом канадском городке Виннипеге. Потом ему стало там тесно. Он перебрался в Лос-Анджелес и в 66-м основал группу «Баффало Спрингфилд», с которыми играл 2 года. Потом присоединился к Кросби, Стилз энд Нэш, с которыми записал альбом «Дежаву», ставший номером 1 везде на свете. И это не считая его сольных альбомов, которых 45, не считая 22 концертных. Искаженный звук его гитары заработал ему прозвище «Крестный отец гранжа». И он даже записал альбом с группой Pearl Jam. Помимо этого, он много десятков лет играл с группой Crazy Horse, а в последние 2 года собрал группу молодых музыкантов, назвал их Chrome Hearts. Вот песня с их последнего альбома, вторая песня.

0: А закончим мы сегодня песней-дуэтом ямайского певца Шагги и Стинга. Спасибо. Мир и свет всем нам.
1: Drop them on the 18 wallet.

0: Радио «Голос Берлина».
1: Все хорошо.
0: На радио «Голос Берлина».
1: Здравствуйте, это программа «Все хорошо». У микрофона Маша Кричевская. Есть люди, после встречи с которыми хочется еще минимум 2 часа сидеть и болтать. А есть те, после которых хочется прийти домой, закрыть дверь и какое-то время вообще никого не видеть. И сегодня мы поговорим о нашем окружении, о людях, которых мы когда-то сами выбрали в друзья, партнеры, приятели, но рядом с которыми нам почему-то больше нехорошо. Обязательно ли сохранять отношения только потому, что им 10, 20 или даже 30 лет? Имеем ли мы право однажды понять, хороший человек, ничего ужасного мне не сделал, но это больше не мой человек? А если имеем, то как отдалиться и не провести потом неделю в мучительном чувстве вины? И здесь есть еще одна сторона. Сегодня очень легко сказать: я выбираю себя, это нарушает мои границы, я в этих отношениях не в ресурсе, и всякие другие вот эти модные словечки и фразы, и оставить вокруг себя только людей, которые никогда нам не противоречат и ничем не раздражают. Но это здоровая избирательность или уже бегство от настоящих отношений? В общем, сегодня мы будем выяснять, кто это такие наши люди, обязаны ли эти наши люди оставаться нашими навсегда, и насколько тщательно вообще стоит выбирать тех, кому мы отдаем свое время, которое, как мы знаем, не вернуть. Разбираться во всем этом мы будем с нашим постоянным экспертом, семейным психологом Сабиной Байрамовой. Я ужасно рада, что пауза наша закончилась, и мы наконец-то можем предаться нашим любимым занятиям, поболтать о важном. Сабина, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Сабин, мы часто говорим «это мой человек». Ну, мы что-то чувствуем при этом, конечно же, но все-таки мы не психологи. А что это выражение означает с точки зрения психологии? Почему рядом с одними людьми мы можем быть собой, а после общения с другими, как я уже сказала выше, мы чувствуем себя буквально выжатыми, как лимон?
2: Когда мы говорим, что это мой человек, мы обычно имеем в виду, что очень такое внутреннее простое ощущение, что вот рядом с этим человеком мне очень легко быть, можно собой, там приятно. Но на самом деле есть немного более глубокое объяснение этому. То есть мы чувствуем себя своими тогда, когда рядом с этим человеком нам не приходит постоянно притворяться, мы можем быть самим собой. В безопасных отношениях человек, он может быть разным, может быть сильным, слабым, резким, веселым, уставшим, сказать нет, он может себе позволить разные эмоции. И вот тут вопрос, принимаются ли эти эмоции другим человеком, реакция на эти эмоции. Поэтому я бы определила своего человека не как человека, с которым мне всегда легко, а, наверное, как человека, рядом с которым мне быть безопасно. Вот тем настоящим, тем, кем я есть на самом деле. И есть критерии интересные, когда можно задать вопрос, что я, не что я чувствую к этому человеку, а немножечко более глубокие, кем я становлюсь рядом с этим человеком. Угу. И вот этот вопрос, кем я становлюсь рядом с ним, определяет мой человек, я хотела сказать настоящий, это неправильный термин, именно мой человек это или нет. Кем я становлюсь рядом с этим человеком? И ты, наверное, тоже не раз слышала фразу, вот вообще я с ним совсем другая, и я с ней совсем другая. Вот это соль, это то, что это твой человек или не твой. Кем ты становишься рядом с этим человеком? Чувствуешь ли ты свою собственную ценность? Помогает ли этот человек тебе становиться, занимать более лучшую позицию к самой себе? Я думаю, что вот я бы так определила это. И я думаю, что это, конечно, важная информация о качестве ваших взаимоотношений. Да? Кем я становлюсь рядом этим человеком.
1: Ну, вот это ощущение, которое ты только что описала, насколько это надежный ориентир все-таки. Вот если мне с человеком тяжело, или он меня раздражает, бесит, означает ли это, что он мне вообще не подходит, или проблема вообще во мне, а не в этом человеке?
2: Вот. Не каждое неприятное чувство является таким сигналом, что этот человек не наш, потому что могут быть разные форматы, разные ситуации. Здесь очень важный вопрос. Иногда люди задевают в нас что-то очень личное, что с тем чувством или с теми качествами, с которыми я не могу справиться, или которые бы я желала себе, но в ту или иную, по той или иной причине я не могу эти качества проявить, я не могу быть тем, кем бы мне хотелось. Ну, например, я вижу очень уверенного в себе человека, который выходит, делает и говорит то, что он думает. И это меня может раздражать. Не потому, что меня раздражает именно этот человек и его действия, а в моем внутреннем мире я не могу себя так вести. И вот это очень интересный критерий. Здесь нам нужно задуматься над тем, что этот человек делает со мной, что этот человек, какие струны, какие чувства этот человек задевает во мне. И вот это вопрос, раздражает ли он меня, потому что он мне просто не симпатичен, или потому что он по отношению там, ко мне ведет себя как-то некорректно, или же этот человек задевает именно потому, что я хотела бы, но не могу. И вот во втором случае, если ты можешь себя поймать на этой мысли, это достаточно крайне сложно, потому что тебе придется признать пару моментов своих, но это, как мы говорим, это исцеление, потому что ты понимаешь, чего бы тебе хотелось в себе открыть нового, приобрести, скажем так, и в каком направлении тебе нужно идти, чтобы научиться стать таким, как тебе хочется, потому что раз это присутствует раздражение на таком глубоком уровне, то это имеет смысл над этим поработать. И тогда ты откроешь совершенно другую грань своей личности.
1: Ну, вот часто бывает, что мы с человеком общаемся действительно очень много лет, там прям десятилетиями мы дружим, да, или приятельствуем, и вдруг ты понимаешь в какой-то момент, что эти отношения вообще перестали приносить тебе радость, да, то есть ты общаешься, можно даже где-то сказать, принудительно, да, и переносишь встречи, там, говоришь, нет, ну вот так неудобно, надо встретиться, он так ждет, он там пишет и так далее. Что сильнее удерживает? Да, вот не разорвать полностью отношения, это привычка, или это все-таки какой-то такой бэкграунд, общая история, или это, вот, например, на собственном примере знаю, там, чувство долга, да, не хочет человека обидеть, или я уверена, что у многих может быть это страх одиночества.
2: Да, вот ты назвала практически все причины.
1: Переходим привычка, к следующему.
2: Привычка, страх одиночества, чувство долга, мы разберемся чуть-чуть глубже. Смотри, нам вообще свойственно очень сильно, мы вообще привязаны к истории. И воспоминания играют важную роль в нашей жизни. И ностальгия — это мы ностальгируем не по месту, а по прошлому и по людям, тем, которые были в то время.
1: По событиям, да, которые мы с ними пережили.
2: Которые мы пережили. Видимо, да. И вот эти выражения, мы дружим 20 лет, он был всегда рядом в трудный момент, мы столько вместе пережили, он мне столько помогал. Это действительно, повторяю, огромная ценность. Но общая история – это еще не контракт на всю жизнь, да, потому что мы, каждый из нас, мы меняемся, мы растем, можем остановиться на месте, да, у нас могут измениться ценности, приоритеты в жизни.
1: Хобби.
2: Хобби, да, хотя ценности – это такая редкая история, но приоритеты могут точно поменяться.
1: Появление детей, наверное,
2: у нас
1: тоже огромное.
2: Да, меняются наши социальные статусы, и, соответственно, с этим всем меняется наше сегодняшнее. Но у нас остается наша история, наше прошлое. И вот тут нас начинают удерживать несколько пунктов. Это привычка, это чувство долга, это страх одиночества. Потому что привычка вообще нам свойственна, нашей психике вообще. Проще продолжать знакомое, чем идти в неизвестность и начинать что-то новое. Нам это свойственно. Чувство долга. У нас это всегда очень такая ловушка. Вот он, ну, я чувствую себя обязан, но вот он мне столько сделал, а вот а я теперь вот так себя веду. Да? И страх одиночества. Естественно, что если я прерву эти социальные связи, что мне останется в жизни. Здесь есть момент еще, это, я бы назвала это, наверное, еще как инвестиции, да, то есть что я вложила в эти отношения, сколько я вложила в них чувств, эмоций, да, то есть с этим тоже жалко прощаться. И вот эта инвестиция, здесь еще есть как бы тоже такая проходит, да, вот, ревность, это вот мое прошлое, я себя оберегаю, я не хочу туда никого не пускать, я не хочу туда никого пускать. И да, и часто эти отношения, они часто нас тяготят, то есть они, мы себя чувствуем, ну вот отношения жили, мы себя чувствуем в этих отношениях дискомфортно. И надо просто понять, что, возможно, эта история закончилась. 20 лет прошлого не обязательно переходит 20 лет будущего, да, но нам нужно понимать, что, в принципе, здоровые отношения, когда мы выстраиваем дружбу, привязанность, они заключаются в правде, да, в том, что не обязательно все разрывать, перерезать, да, очень так подходить к этому вопросу так прям
1: радикально,
2: да, спасибо. Именно что отпустить отношения, посмотреть, как они будут дальше себя идти, проходить, да, и вернуться к этому вопросу через какое-то время, подумать, почувствовать, что ты хочешь, что ты чувствуешь.
1: То есть, мне кажется, слово «дистанция» здесь очень хорошее, хорошо может нам помочь. То есть я могу временно, я не знаю еще, да, на какое время, может быть, постоянно, может быть, временно, я вот сейчас какую-то дистанцию хочу соблюсти. Нужна ли для этой дистанции, например, для меня, для моей психики, для моего какого-то успокоения, какая-то уважительная причина, там, не знаю, предательство или какой-то серьезный конфликт, или там плохой поступок, или просто я вот потихонечку, полегонечку вот так вот свожу наши отношения почти
2: на нет. Я бы даже сказала наоборот, как раз-таки для того, чтобы оставить за собой право спокойного общения и умения коммуникации, вернее, легкой коммуникации с людьми, с которыми ты, ну, возможно, будешь сталкиваться. Для того, чтобы прекратить какие-то отношения, которые себя изжили, не обязательно конфликты, не обязательно доводить до конфликта, не обязательно ставить резкие, прямо делать такой резкий кат, да. То есть дистанция — это когда ты постепенно начинаешь отходить в сторону. Люди это тоже понимают, и они либо приходят к тебе и прямо спрашивает тебя, что произошло. И вот тут вопрос, как ты с ними будешь
1: вот
2: коммуницировать.
1: Что я говорю? Вот. Я хочу немножко от тебя отдохнуть. Наверное, нет.
2: Главное, смотри, наша с тобой роль вот в этом вопросе — это как построить коммуникацию, чтобы не обидеть другого человека.
1: Вот.
2: Зачем? Да? А вот ответственность за чувства человека, который понимает, что происходит, это уже абсолютно не моя, не моя зона ответственности. Поэтому здесь ты можешь просто сказать, ты можешь объяснить, сказать, да, ты понимаешь, сейчас столько дел, там столько, столько там навалилось сразу.
1: То есть я обманываю.
2: И все получается. Нет, нет, дальше ты, ты говоришь, дальше говоришь, и ты знаешь, у меня сейчас нет, я сейчас не в состоянии, у меня сейчас нет ресурсов.
1: Не в ресурсе,
2: нет,
1: опять
2: да, сил,
1: вернулись
2: у меня нет возможности, извини, да, да,
1: давай
2: более,
1: через 5 лет поговорим.
2: Частых встреч.
1: Да.
2: Да? То есть ты говоришь человеку о том, что ты говоришь правду, да, что у тебя действительно много. Или ты можешь сказать, я устала. Да? То есть ты говоришь о своих чувствах и переживаниях, не затрагивая личность других людей.
1: Но давай здесь вот очень важную вещь проговорим просто вслух. Это нормально, это человеческая история и человеческая реакция. И тебе не должно быть стыдно за то, что ты вдруг понял, что ты временно хочешь некую дистанцию сохранить в отношениях с человеком, который тебе был близок, с которым у вас очень много всяких общих воспоминаний, с которым тебе приятно было встречаться. Может быть, тебе в будущем будет снова приятно. Но сейчас ты хочешь немножко, ну, скажем так, от него отдохнуть. Это не стыдно, да?
2: Нет,
1: то есть это
2: не стыдно, это
1: нормальная,
2: нормально,
1: жизненная история.
2: Это, если ты посмотришь назад, да, в твои 20 лет, какое количество людей тебя окружало. Это тоже нормально, потому что в 20 лет мы социализируемся, и чем больше у нас появляется знакомых, тем это правильнее, это корректно, это красиво, это нам необходимо и нужно. С возрастом это начинает идти на спад, то есть здесь вопрос именно компенсации твоего количеством, качеством. И вот здесь ты была, неужели мне так, вот ты, почему я не хочу 20 опять собирать вокруг себя человек, а только 10, да, допустим. И вот тут нужно понять, это абсолютно не стыдно, это естественный процесс формирования личности. Когда ты выходишь на другой уровень, и ты понимаешь, с кем-то ты, да, хочешь продолжать идти вместе, а с кем-то просто будешь идти, просто, ну, я не знаю, остановиться параллельно, перейдешь на другую улицу, на другую сторону. И так
1: нет, ну, наверное, не перейдешь, может быть, будешь поздравлять с праздниками, там,
2: может
1: днями
2: быть,
1: рождения.
2: Да, но это тоже своего рода перейти, наверное, здороваться. Ну, в принципе, да, то есть ты просто переходишь на другой уровень в отношениях с этим человеком, и да, это не стыдно, это слышать себя.
1: Просто, например, я человек очень эмпатичный, для меня как раз вот среди всех перечисленных причин, наверное, чувство долга стоял бы на первом месте, вот нежелание человека обидеть, потому что, опять же, мы много раз сказали, что человек тебе ничего плохого не сделал, а наоборот, может быть, сделал много хорошего, а ты хочешь вот сохранить дистанцию, или там создать эту дистанцию искусственно. То есть, если человек обиделся на нашу границу или вот эту дистанцию, это не означает, что мы поступили плохо.
2: Нет, это не означает. Каждый решает для себя вот из чувства долга. Ты перестаешь общаться с человеком, но ваши пути все равно будут пересекаться, если у вас были долгие годы взаимной дружбы и так далее. И вот тут ты будешь думать, если этот человек когда-нибудь обратится к тебе, захочешь ли ты ему помочь, сделаешь ли ты что-то для себя, чтобы это как раз вот вопрос о чувстве долга, да, чтобы тебе было приятно. Да, то есть это очень индивидуальная история каждого из нас, как мы в этой ситуации реагируем, идем, делаем, да. Но это точно не стыдно, абсолютно, а это я бы даже сказала честно по отношению к другому. Потому что люди же все равно чувствуют, общаешься ты с ним искренне или просто так. Действительно тебе хочется с этим человеком видеться, общаться, встречаться, разговаривать, или ты просто ставишь галочку, чтобы чувство долга тебя не съедало.
1: Ну да, и где-то все-таки наша ответственность за чувство другого взрослого человека действительно должна заканчиваться. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и сразу после него вернемся к нашему, на мой взгляд, очень увлекательному разговору.
3: Все хорошо. На радио «Голос Берлина».
1: Мы продолжаем программу «Все хорошо». Сегодня вместе с семейным психологом Сабиной Байрамовой мы говорим о наших и не наших людях, о том, почему одни отношения остаются с нами на всю жизнь, а другие в какой-то момент заканчиваются, даже если никто

0: интерес, как реагирует другой оппонент на какие-то ваши именно радостные новости и события. Есть ли желание там часто встречаться? Ну, то есть есть определенные там вопросы, вот приблизительно, mm-hmm. которые я перечислила. Вы можете на них ответить и для себя понять, да, я остаюсь здесь, потому что я хочу быть с этим человеком, и, или потому что я боюсь уйти по разным причинам, чувство вины, страх одиночества и так далее. Это совершенно разные модели, совершенно разные мотивации. И да, можно любить человека и понимать, что вам больше не по пути, и можно благодарным быть за много лет дружбы, крепкой дружбы, и еще и не хотеть там еще продолжение, то есть можно разрешить себе это, признаться в этом, как я уже говорила. Но здесь момент того, что для человека очень важны воспоминания, история наша. И мой совет: сохраняйте хорошие воспоминания, сохраняйте теплые душевные какие-то моменты. Вы можете их обсуждать при встрече, вспоминать. Это всегда оставляет такое очень приятное внутреннее тепло в душе. И понимать, что отношения это определенные, любые отношения это определенный период вашей жизни. Вот формируются, они формируются в зависимости от вашего движения, от того, как вы развиваетесь, куда вы идете, каким вы становитесь. Ведь вдруг ваш друг, который всегда радовался вашему успеху, может превратиться в какого-то, модное слово, токсичного человека. Да? Или вдруг человек, который всегда был рядом, перестает реагировать или странно начинает реагировать на ваши какие-то сообщения.
1: Еще, мне кажется, на сегодняшний день очень важная тема. Мы не будем углубляться, но просто ее проговорим вслух. Это когда у людей вдруг проявляются совершенно разные, например, политические взгляды.
0: Да, конечно.
1: И на этой почве отношения тоже рушатся.
0: Конечно, конечно.
1: Сегодня это очень актуальная история.
0: Это, к сожалению, да, и это, этому есть.
1: Несмотря на общее
0: примеров,
1: прошлое.
0: Да, общее прошлое, да. И если люди... ну, смотри, здесь, опять же, надо... Я бы здесь сделала акцент. Когда у нас с тобой есть общее прошлое и глубокое общее прошлое, и оно никогда не было политизированным, да, здесь многие могут найти в себе силы сказать, есть вот эта тема, она для нас больная, для нас обоих больная, и мы ее не трогаем. А есть люди, которые принципиально важно, чтобы ты думала так же, как думаю я. И я начинаю тебя убеждать, да, агитировать, любое слово подбери. Mm-hmm. Но я не готова к твоей агитации. И да, это является серьезным вопросом. Потому что это не просто вопросы, да, красного или белого, а это вопросы определенных внутренних ценностей, да, которые задеваются.
1: Безусловно. И даже если мы считаем и приходим к такому решению, что эта тема для нас болезненная, мы ее не обсуждаем, наши отношения все равно никогда уже не будут прежними, и никогда не будут такими же, как раньше, mm-hmm. потому что у нас здесь есть сноски на полях, и мы должны обязательно на них обращать внимание.
0: Яин, да, и да, и нет, я с тобой согласна, но у меня есть примеры, когда отношения все равно сохранились, несмотря ни на что.
1: Да, они могут сохраниться, просто будет такая red flag.
0: Но есть определенное, конечно, есть определенное такое, скажем, похолодание.
1: Меняется качество отношений в любом случае. Скажи, пожалуйста, ну ты сказала модное слово «токсичное», еще мы вначале упомянули модное выражение «я выбираю себя», и вот у этой модной идеи выбирать себя есть обратная сторона. Скажи, пожалуйста, не рискуем ли мы в какой-то момент начать исключать из жизни людей, которые нам неудобны, которые с нами спорят, которые требуют каких-то компромиссов? Вот где граница между абсолютно здоровой человеческой избирательностью и эгоцентризмом, там, эгоизмом, избеганием близости? Вот как это, провести эту черту?
0: Начнем с того, что существуют крайности, да, две крайности. Первая крайность – это я всем должен, я должен терпеть, я хочу спасать, я должен спасать, вернее, я подстраиваюсь, и в противном случае я плохой, меня не будут любить, и я буду никому не нужен. Вторая крайность – мне должно быть удобно всегда, есть только я, если неудобно мне,

0: значит, мне это абсолютно не подходит. И люди, которые не думают так же, как я, полностью исключаются из моей жизни. Это вторая крайность. Ни первая, ни второй не является зрелой личностью. Да? Зрелость – это способность выдерживать неудобства ради отношений, когда это действительно важно для, для вас обоих. Так вот, близость, она невозможна без компромиссов, да, оно не получается, мы должны понимать, что почему я выставляю свою границу, почему я отказываю, и что я, что, не, что следует за моим выбором. Умение договориться, умение сказать «нет», красиво, умение подчеркнуть, это и есть зрелость отношений, когда я принимаю твое, твою границу, я принимаю твой выбор, да, и я при этом не обижаюсь, и я разрешаю другому человеку, да, разрешаю именно для себя сказать мне «нет», да, или, или сказать мне «нет» на просьбу или запрос, вопрос другого человека. И вот, если человек постоянно требует, чтобы мы отказывались от себя, вот это уже другое, это уже идет именно токсичное отношение, это именно желание подмять под себя. Угу. Иногда выбирать себя – это выбирать те отношения, которые не требуют от нас определенной ответственности, да? Это когда я умею и хочу прислушиваться к своим чувствам. И вот эта вот золотая середина, которая нам необходима для того, чтобы не выпасть полностью из общества или не подчиниться воле другого человека. До той степени, до такой степени, когда ты все равно рано или поздно будешь это чувствовать, страдать, и это будет как бомба замедленного действия. Она рано или поздно рванет.
1: Скажи, а почему вообще вот с возрастом круг общения очень многих действительно сужается? Это вообще нормальный процесс? Мы взрослеем, меньше людей вокруг нас, но больше близости? Или это какой-то звоночек такой, стоит насторожиться, если вокруг нас остается все меньше и меньше людей?
0: Ну, вот как я уже сказала, что в молодости... какое слово интересное... Звучит красиво.
1: Может быть, раньше.
0: Да, раньше. Как раньше. Мы часто людей собираем, как я уже сказала. И у нас есть больше возможностей, где этих людей собирать. Это школы, это университеты, это практика, это работа.
1: Ну,
0: это
1: развлечения отдых, всякие.
0: Развлечения, да. То есть это у нас происходит такая социализация. Mm-hmm. Чем больше, тем лучше. А позже у нас появляется, вот я бы хотела здесь подчеркнуть... критерии важные. У нас появляется другое понимание, или даже не понимание, а, наверное, ощущение времени. И вот тут мы начинаем уже ценить не количество контактов, а качество нашей близости с другими людьми. И желание траты, желание или возможности траты моего времени, то есть я же должна инвестировать в общение, в дружбу. И вот это очень важный момент, что здесь вопрос, наверное, не возраста, а уже перераспределения своего собственного ресурса, да? И часто люди не хотят общаться, у них нет времени, вернее, они не общаются не потому, что они не хотят, а потому что они не по-другому начинают относиться к своему времени. Они понимают, что вот это для моей семьи. Семья же тоже растет. Дети взрослеют, да, то есть родители стареют. И это работа, то есть другое получается качество работы в плане какого-то карьерного роста и так далее. И вот это вот влияет на отношения и общение.
1: А мне еще кажется, как не психологу, что у этого есть такая очень простое объяснение. С возрастом мы просто быстрее устаем от общения, от всего, что вокруг нас происходит, от каких-то там, не знаю, шумов дополнительных, от каких-то мероприятий. И иногда просто, если в молодости ты, например, вечером выбираешь встретиться с друзьями, то с возрастом тебе хочется просто дома побыть, вот просто полежать на диване с книжкой, не знаю, там поспать или посмотреть кино. И, естественно, тогда ты минимизируешь встречи и отношения, и Правильно я говорю или нет?
0: Возможно, но если ты такое ты употребила, устаю от общения, то надо, стоит задуматься над этим общением.
1: Физически? Нет, я не устаю, потому что, опять же, человек меня не раздражает. У меня просто физически нет сил. Я вот мечтаю доехать до дома и вытянуть ноги просто на диване.
0: Да, такое возможно. И ты хочешь все больше и больше, ты хочешь закрыться в своей как бы такой ракушке, да, не выходить и так далее. Но это вопрос уже, то есть человек – животное социальное, если мы будем так, да, уже апеллировать этим термином, и думать о том, что нам все равно необходимо общение. И да, понятно, что если ты завтра, вернее, вчера мог тусить до 3 часов в клубе,
1: вот там,
0: на дискотеке, это. Как да. раньше, да, да, сейчас уже так и не говорят, да. то сейчас ты до 3 утра ты не будешь тусить. Да, ты...
1: Максимум в Новый год.
0: Или же ты будешь выборочно там какие-то день рождения, какие-то да. там большие праздники. Да, естественно, другой темп жизни становится. Тоже возможно. Но в принципе, если круг общения сокращается, потому что человек стал более избирательным, это норма, это рост. У нас так, к сожалению или к счастью, это наш процесс.
1: Я все-таки объясняю это все равно. И повторюсь еще немножко вот этим здоровым, скажем так, эгоизмом. Что я, например, сажусь, там, не знаю, в метро, еду с работы и думаю, вот я хочу сейчас встречаться там с Машей, Таней, Аней. Или я лучше сейчас дома полежу просто на диване. Я лично, вот мне сейчас что нужно и что для меня важнее?
0: А не обидеть
1: Машу, Таню, Аню или себя любимую... Вот. Побаловать вечером на диване.
0: Давай для интереса вернемся с тобой на 20 лет назад. Вот ты едешь с работы домой.
1: Я поеду с подружками встречаться.
0: А цель почему? Вот цель какая у тебя была, когда ты встречалась с подружками?
1: У меня есть время, у меня есть силы, у меня свободный
0: вместе
1: вечер.
0: Потусить,
1: да.
0: Свободно.
1: Да.
0: А дома, возможно, у тебя уже ждет семья, которая хочет с тобой поужинать. Вот сейчас, в данный момент. Возможно, ты устала, у тебя было большое, там, я не знаю, какое-то событие на работе, тебе хочется просто отдохнуть. Возможно, ты хочешь больше времени провести со своими родителями, может, кто-то из них там болеет, нужна помощь. И меняется наша...
1: Приоритеты
0: наши
1: просто.
0: Приоритеты, да. Меняется наша жизнь, и она идет. Есть прекрасные, мы не будем это цитировать, но, может быть, кто-то смотрел фильм «Что надо мужчинам» или как это?
1: «Чего хотят мужчины».
0: «Чего хотят мужчины», да. И вот там есть, когда в 30, в 20 тебя приглашают познакомиться и посидеть с какими-то девушками, и твои мысли, да, там, на краю света. И в 30 ты думаешь, зачем тебе это надо, завтра рано на работу, непонятно, куда ехать, голова потом будет болеть. Да, у нас меняется образ жизни, меняется приоритет, и это нормально. Это абсолютно естественный процесс.
1: Мне кажется, наша с тобой задача в сегодняшнем нашем эфире, это еще и показать людям, что не нужно себя винить, вот это чувство вины вообще лишнее, не нужно его испытывать, потому что это все нормальные жизненные процессы. Вот мы живем, мы меняемся, люди вокруг нас меняются согласно обстоятельствам и вообще даже физиологии, просто говоря простым языком. И в этом нет ничего страшного, ничего стыдного, да, и вы не страшный там прожженный эгоист, и вам не надо, вас не надо к людям подпускать на пушечный выстрел. Нет, это все абсолютно нормально. Ну вот смотри, мы с тобой сейчас... Да.
0: Я хотела просто к этому моменту сказать, что все-таки для себя, чтобы понимать, что задуматься о том, если у тебя, чтобы снизить вот эту долю, да, как ты говоришь, внутренней чувственной, близкие люди, да, вот ты можешь назвать, что у тебя есть близкие люди, и ты знаешь, что они всегда будут рядом с тобой так же, как ты с ними, да, и от этого тебе становится в душе спокойно и легко. И если момент, что человек начинает, вот здесь я бы сделала к твоему, что хочется поехать быстрее домой и закрыться. Если человек постепенно хочет изолироваться, перестает доверять, убежден, что все вокруг плохие, что вокруг все тяжело и страшно.
1: Это же паранойя какая-то, ты описываешь.
0: Для него близость, общение – это тяжело, да, вот я дала определенные признаки, то это повод задуматься, да, это как раз вот тот пункт, над которым стоит серьезно задуматься и поискать помощи. А если у нас просто круг общения сокращается естественным, скажем так, путем, но при этом сохраняется способность строить близкие отношения и умение эти отношения поддерживать и желание их поддерживать, да, то вот это нормальное развитие личности. Я бы так сказала. Ну, нормальное, наверное, не всем.
1: Очень надеюсь, что мы сегодня многих успокоили нашим абсолютно терапевтическим эфиром. Но мы вот много слова «время» произносили с тобой, оно много раз прозвучало в течение этого часа. Если наша жизнь действительно ограничена во времени, да, даже слово «если» тут личное, лишнее, да, наша жизнь действительно ограничена во времени, кому мы хотим отдавать это время? Вот кем мы становимся рядом с людьми, которых выбираем? Мне кажется, это важный вопрос.
0: Это очень интересный вопрос. И я бы начала, наверное, с того, что я вообще не очень люблю это выражение «жизнь слишком коротка», mm-hmm. но я заметила, что я его стала употреблять, да. И в этом мире все относительно. Для кого-то там 5 минут, для кого-то 100 лет. Это все понятие, то, как ты сам определяешь это для себя. Так вот, жизнь, повторюсь, слишком коротка для того, чтобы постоянно жить против себя, да, и слишком тяжела и коротка для отношений, в которых мы на протяжении многих лет нам дискомфортно, и мы боимся сказать «нет», или мы испытываем постоянное чувство вины, или мы постоянно должны подстраиваться под кого-то, да, жизнь ценна, да, она для нас играет действительно, вернее, каждого из нас должны быть обязательно люди, которые играют красивую роль, да, то есть это люди, которые несут любовь, да, люди, которые принимают твою границу, люди, которые пытаются с тобой договориться, которые воспринимают твою личность и твои личные, вернее, границы mm-hmm. совершенно спокойно и адекватно, где ты можешь рядом с ним быть самим собой, чувствовать себя безопасно. Идя дальше, мы можем так сказать, что мы бы, конечно, нам бы хотелось, но мы не можем прожить жизнь так, чтобы никогда никого не обидеть и никогда никому не сделать больно. К сожалению, это невозможно. Но мы должны понимать, или самим не обидеться, да, но мы должны понимать, что проживать жизнь, чувствовать ее, и видеть, и понимать, и хотеть приносить в этот мир добро, стараться не обидеть, стараться видеть людей в положительном, да, то есть в положительном ракурсе, приносить любовь. Вот это, наверное, наша была бы такая вот задача. И нам надо очень... Круг формирует нашу идентичность, да, люди, которые возле нас, они определяют определенные наши роли. И вот когда я смотрю на людей, которые меня окружают, я радуюсь каждому из них, потому что это часть меня, да, и с одними людьми мне интересно в этом направлении, с другими интересно в этом направлении, да, и это нормально. И понимание себя в роли друга, да, что я могу дать этим людям и что я от этих людей получу, ведь это же энергия, это же всегда обмен энергии. Вот это, я думаю, большая ценность, когда я понимаю, кто рядом со мной и как мне эти люди ценны. То есть вот это определение внутренней ценности для себя, людей, которые возле меня, благодарность моя людям, которые возле меня, вот это определение моего внутреннего, наверное, такого какого-то контроля, наверное, вот отношений с этими людьми.
1: Очень обогатил меня этот разговор сегодня, Сабин. Спасибо большое. Сегодня мы говорили о людях, которых выбираем себе в спутники. Иногда на всю жизнь, а иногда, как вот мы сегодня выяснили, только на какой-то ее отрезок, и в этом плохого ничего нет. Вообще здесь довольно такая освобождающая мысль есть. Не каждый хороший человек обязательно должен быть нашим человеком, и не каждые отношения, которые когда-то были для вас очень важными, обязаны длиться вечно. Но и окружать себя людьми, которые всегда удобны, всегда согласны, никогда вас не раздражают, не спорят, наверное, тоже не самый лучший способ прожить жизнь.
0: Я бы хотела добавить, прекрасную мысль сказала, что не каждый человек, который нам не подходит, он плохой, да, он другой. и живите, не предавая себя и уважая других. Я думаю, что это прекрасное определение, наверное, вот сегодняшнего разговора.
1: Сабин, спасибо тебе большое за этот разговор. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Это была программа «Все хорошо» на радио «Голос Берлина». У микрофона была Маша Кричевская. Берегите своих людей и, как мы выяснили сегодня, не бойтесь иногда список этих людей пересматривать. До встречи.
2: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Радио «Голос Берлина» представляет. Синестезия.
2: Добрый вечер, это программа «Синестезия», у микрофонов Алекс Лукьянов и Вика Тинайс. В нашей программе мы говорим о музыке через личное восприятие и диалог с артистами.
3: И первый выпуск октября мы, наконец-то, начинаем со сплошных новинок. Из них сегодня состоит 90% нашего плейлиста, так что делайте громче.
2: Куда же так время летит? Уже октябрь, дальше только хуже будет, Вик.
3: Саш, очень оптимистичное начало выпуска.
1: Синестезия.
2: Ну а начинаем сегодня с фита Эллина Маквамполи и Дмитрия Журавлева, которая называется «Русские горки 2.0». Это новая версия песни Элли, выпущенная в 2021 году. И звучит она более фольклорно и, как сказала сама артистка, хороводно.
3: На мой взгляд, это очень крутое переосмысление трека, потому что первая версия «Русских горок» звучит, ну, очень драматично. А в новом виде она стала каким-то праздничным и даже танцевальным треком. Как будто бы вот эта вся тоска и боль прошли через внутреннее принятие и стали таким фейерверком различных чувств.
2: Ну что, давайте кататься на этих русских горках и делать громче.
1: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Синестезия продолжается, и мы переходим к новому синглу певицы «Ёлки», который называется «Маме». Он продолжает независимую историю артистки, а автором музыки и слов стал музыкант и певец Рождин Ануси, с которым у «Ёлки», кстати, уже давно сложился успешный творческий тандем.
1: Вик, я вот тебя сейчас слушал, и мне бы хотелось вспомнить ту самую легендарную песню, благодаря которой «Ёлка», мне кажется, в этом году особенно прославилась. «Падаю, пою в одуванчиках, пополам делю одно яблоко». Ну ладно, новый релиз действительно очень хорош. Текст построен как откровенный, почти дневниковый монолог. В его строчках звучит обращение к близкому человеку, и такая доверительная интонация, на мой взгляд, является фирменным стилем «Ёлки», с чем мы ее и поздравляем.
0: Да, и песня на самом деле получилась очень поддерживающей. Под нее прям хочется мечтать и верить в светлое будущее. Это вот как раз, Саша, в противовес твоим словам о том, что дальше будет только хуже. Дорогие слушатели, забыли про это. Сейчас настраиваемся вообще на другое настроение. И, кстати, на мой взгляд, у Рождина вновь получилось написать мелодию, которая застревает в голове прям с первых же минут. Потому что у меня сегодня эта песня крутится в голове весь день.
1: Давайте прямо сейчас ее заценим. Я до этого момента ее еще пока не слушал вместе с нашими слушателями. И посмотрим, насколько ты права.

0: Синестезия.
1: Программа «Синестезия» продолжается. Ёлка прямо сейчас отыграла в ваших динамиках. Ей мы передаем огромный привет. И далее мы переходим к еще одной новинке. Кедр Ливанский с песней «Lose You». Этот трек открывает новую главу творческой жизни артистки и войдет в ее новый альбом «Pretty Without You», который выйдет 24 ноября. Но, в принципе, не так много времени осталось, поэтому ждем с нетерпением.
2: И, кстати, несмотря на англоязычное название, весь трек построен на русском языке, и он выполнен в уже полюбившейся многим такой лоу-файной электронной манере Яны, к которой она вернулась после экспериментов с более органическим и живым инструментальным звуком, который вот был в предыдущих релизах. Он немножко так напоминал 70-е, ту эстетику. Здесь Яна возвращается к своим истоком, если можно так сказать, а название «Lose You» и в целом общая концепция грядущего альбома «Pretty Without You» отсылает к теме освобождения, меланхоличного расставания и обретения собственной автономии.
1: Вика, с кем мы с тобой будем расставаться, скажи мне?
2: Но точно не друг с другом.

0: Синестезия на радио «Голос Берлина».
1: Синестезия продолжается. Прямо сейчас в ваших динамиках отыграла песня Кедр Ливанский, Lose You. И на самом деле, как мне показалось, Вик, эта песня в себе сочетает какие-то невообразимые вещи, легкую какую-то такую грусть по уходящему, но при этом с танцевальной и терапевтической энергетикой. Надеюсь, я не загнул.
2: Не загнул. Я думаю, что наоборот очень хорошо описал, потому что у меня были примерно такие же ощущения. А мы переходим к моим любимчикам, группе Хмуров и их новой совместной работе с группой Хи-Хи-Хи, которая называется «Я вижу тебя насквозь». Кстати, идея фита появилась после одного из выступлений Хи-Хи-Хи. Хмуров увидел группу на сцене и настолько впечатлился их музыкой, что сразу предложил им создать совместную песню. После чего он, как я поняла, написал им в директ, они ему ответили, и после этого артисты встретились и провели несколько дней вместе, разговаривая о музыке, концертном опыте и параллельно создавая будущую песню, которая, лично по моим ощущениям, очень похожа на столкновение двух морей.
1: Вик, скажи честно, ты видишь меня насквозь?
2: Да, конечно, Саш, уже почти 2 года. А ты?
1: А тебе так сказать не могу. Для меня ты загадочный всегда остаешься.
2: Отлично, значит, я все делаю правильно.

0: кажется, что как-то очень интересно передает это ощущение перехода от лета к осени. Поэтому ненавидеть новый сезон можно будет чуточку легче, правда, Вик?
1: Правда, Саш, но на самом деле здесь вообще таких настроений печали или тоски. В общем, дорогие слушатели, вы секунды на секунду сами все услышите.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Синестезия.
1: Синестезия продолжается. Группа Loud с их новым релизом отыграла у нас в программе, а мы переходим к Андрею Катикову с его новым синглом «Можно ли?». О любви, для которой порой не хватает ни слов, ни каких-либо описаний, но артисту все же удалось передать ее суть в своих новых строчках.
2: Еще один идеально сложенный медляк для влюбленных пар, для таких, как мы с тобой, Вик. Дорогие слушатели, если вам сейчас есть кого пригласить на танец, не стесняйтесь. Добавим доброй романтики этому вечеру. Ну а мы с Викой ушли, пока играет песня в добрый.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Программа «Синестезия» продолжается. Я от лиричного Андрея Катикова. Мы переходим к Федуку. Его трек «Безумец», он вышел тоже на прошлой неделе. Звучит как такая мантра о непоколебимой вере в свои мечты. Да, Вик?
2: Да, Саш, под эту песню реально хочется, как бы это так помягче сказать, много трудиться и сшибать все препятствия на пути к своим целям. Вот, если цензурно выражаться, но, думаю, вы можете догадаться, какое там должно было быть слово. Так что настраиваемся сейчас на такой вайб, хотя бы на ближайшие 2 минуты.

0: Федук с песней «Безумец» только что отыграл в программе «Синестезия», а мы вновь возвращаемся к лиричным звучаниям. Группа «Settlers» вовсю готовится к выходу нового альбома и уже выпустила первый сингл из него, который называется «Летучий корабль». Я еще летом видела несколько видео с лайвов, на котором артисты играли эту песню, поэтому ее релиз стал для меня особенно долгожданным, потому что меня как-то безумно покорили строчки из него. И, кстати, эта песня тоже про веру в себя и в свою мечту, но в таких более нежных и лиричных, как я сказала в начале, мотивах, нежели предыдущие песни от Федука.
1: Как говорили великие классики, кайфуйте, жизнь одна, и делайте громче.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Settlers с песней «Летучий корабль» отыграла в программе «Синестезия». И, кстати, по словам самой вокалистки Яны Шелпаковой, это такая детская песня для взрослых, которая служит важным напутствием и живой историей о том, как важно быть рядом и поддерживать близких в их пути.
2: Ну, а мы поддерживаем всех вас, дорогие слушатели, и переходим к следующей композиции, которую нам предоставила певица Стасия. Трек называется «Кисти рук». О попытке справиться с внутренним штормом сложнейших чувств и найти спасение в любимом человеке, даже несмотря на то, что он и стал явной причиной для такого шторма. Знакомая история, не правда ли?
1: А ты чего так загадочно это сказал?

0: Синестезия.
1: Программа «Синестезия» продолжается. Стасия прямо сейчас отыграла в ваших динамиках. И на очереди у нас «Привет из Беларуси». Тима Белорусских на прошлых неделе тоже вернулся с новым релизом. Песня называется «В округе». Слушая ее, я представляю какие-то кадры из фильма, в которых главный герой мысленно бродит по знакомым местам из прошлого, пока его возлюбленная уже живет новую жизнь. И знаешь, снова вспоминаются слова классика. Она же говорила, что любит тебя, думала, что любит тебя, да не любит она меня, да я люблю тебя.
2: Так, Саш, подожди, притормози сейчас. Мне кажется, ты слишком сильно иронизируешь, нет? Потому что у нас сейчас вообще не веселая песня зазвучит, и ты как-то совсем неуместно ее стебешь, тебе так не кажется?
1: Погоди, в сериале тоже было все довольно-таки грустно, поэтому каждый интерпретирует как хочет. Может быть, я смеялся из-за того, что я плакал.
2: Не знаю, что у тебя за реакции такие. Могу сказать, что мы сейчас будем слушать очень хорошую песню на самом деле. И вот это ощущение потерянности в воспоминаниях и невозможности как-то продолжать жить дальше, на мой взгляд, еще очень хорошо передает электронный хук, который повторяется на припевах. Он как-то одновременно похож и на заевшую пластинку, вот это застревание в тех самых воспоминаниях и сюжетах, и на ощущение погружения под воду, которое на самом деле иначе не опишешь. Наверное, это могут понять вот только те люди, которые сталкивались с таким вот проживанием, о котором сейчас пойдет речь.
1: Ну или те люди, которые смотрели те самые мелодрамы, которые любили наши бабушки.
2: Саш, все, я сейчас выгоню тебя из студии. Тима Белорусских в «Синестезии» прямо сейчас.

0: Синестезия на радио «Голос Берлина».
1: Тима Белорусских отыграла в программе «Синестезия», Алекс и Вика в берлинской студии, и сейчас предлагаю ненадолго...
2: Вика меня пока никуда не выгнала.
1: Да, но я очень пыталась это сделать, а потом подумала, что ладно, потом поговорим. А сейчас предлагаю ненадолго вернуться к группе «Хмыров» и послушать песню «То, что я чувствую». Трек был написан после одного из осенних туров группы, и в этот период у артиста часто бывали сонные параличи. И эта песня довольно точно передает вот это ощущение паники при столкновении с таким состоянием.
2: Как сам говорил сам Хмыров, далее цитата: «Осенний тур достаточно меня вымотал, и дописывал песню я в полубольном, полутревожном состоянии. Но результат мне так нравится, что я слушал его раз 500. Я решил добавить в него разглядяйство. Если что-то звучит несовершенно, но эмоционально, мы это оставляем. А в аранжировку чуть больше живого звука».
1: Как человек, который раньше очень часто проживал состояние сонных параличей, могу сказать, что тут состояние реально передано на 100 из 100. Сразу и какая-то потерянность, и желание, чтобы поскорее отпустило, и попытка найти что-то или кого-то родного рядом, чтобы прийти в себя. В общем, никому не рекомендую, но песня очень крутая.

0: синестезия продолжается, и тут, знаешь, Хмуров пока отыгрывал, Вик, мне захотелось задать тебе такой вопрос. А тебе не кажется, что вообще большая часть музыкантов, вот возвращаясь опять же к интервью Луны, которое она нам дала в начале нашего сезона, она говорила, что в первых двух своих альбомах она по большей части страдала, и вот как раз все свои страдания она сублимировала свое творчество. Не кажется ли тебе, что так все музыканты делают?
1: Нет, на самом деле. Я из-за того, что в целом много общаюсь с ребятами, которые делают музыку, далеко не все так делают. Но в целом, конечно, творчество – это очень хороший способ сублимировать такие сложные состояния и переживания, но, в общем-то, я верю, что оно может рождаться из каких-то более позитивных нот. И об этом нам, кстати, говорила, по-моему, сама Луна, да, про то, что сейчас она учится писать не из страданий и боли, а как раз-таки из такой счастливой истории любви. И мне безумно интересно, что у Кристины получится, и подтвердит ли она вот эти мои догадки. Но я более чем уверена, что да.
0: Ждем ее новый альбом, а пока переходим к новому для нас проекту. Сейчас будем вас знакомить с Сильва и их треком «Горести». О попытке пережить внутренний надлом и отчаяние, к которому он приводит. Немного дарк-фолка в нашем эфире, но мне кажется, что это под стать такой углубляющей осени.
1: Да, Саш, тебе вот реально, тебе весь выпуск, вот лишь бы как-то что-то как-то вот омрачнить на тему осени, но, кстати, у группы есть dark version этой песни, если можно так сказать. Ну, по крайней мере, на стримингах она называется так. И вот эта версия, она как раз переосмысляет оригинал в более мрачных тонах. И если версия песни, которую мы сейчас включим, еще сохраняет такую хрупкую надежду на то, что все может быть наладится и будет как-то хорошо, то более взрослая и надломленная dark version как-то беспощадно пересекает эту веру и обнажает какую-то безысходность и тяжесть памяти. Вот порой память бывает довольно сложной штукой.
0: Никак без меланхоличных нот.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Сильва с песней «Горести» отыграли в программе «Синестезия», а мы переходим к Дарье Виардо и песне «Бог меня верит», потому что я предлагаю немного вернуться к поддерживающим мотивам, и эту песню я лично себе включаю каждый раз, когда мне очень грустно, но хочется как-то вернуться к вере в то, что все непременно будет хорошо.
2: Мы в этом и не сомневаемся, Вик. Мы аффирмируем на протяжении всех часов наших эфирных.
1: Да, мне кажется, ты сомневаешься. Мне кажется, ты сомневаешься сегодня как-то особенно сильно в этом. Так что слушай песню, Саш, слушай песню.

0: синестезия продолжается, и прямо сейчас мы переходим к проекту актрисы Маши Мацель «Грата». Ее песня «Мечта», которая вышла в начале лета. Что-то у нас много размышлений о мечтах и уже о следующем лете, Вик. Скорее бы скипнуть, на самом деле, осень и зиму. Но я надеюсь, что все-таки даже вот эти 6 месяцев, что у нас будут, они пройдут максимально хорошо и продуктивно.
1: Тут, кстати, тема мечты еще перекликается с темой любви и такой своеобразной охотой за ней. При этом любовь здесь может быть и к человеку, и к делу, и к той самой мечте, в общем, к чему угодно. Такая одновременно и сказочная история, и по-человечески очень понятная. И с уязвимостью, и с готовностью идти до конца за тем, что тебе дорого. Вот. Такие мотивы я очень поддерживаю.

0: Программа «Синестезия» продолжается и заканчивается. Прямо сейчас в ваших динамиках отыграла исполнительница Грата с песней «Мечта».
1: А завершать мы сегодня планируем группой «Плохо» и их песней «Напалм», которая вышла 18 сентября. Немного постапокалиптического настроения под конец выпуска на последние минуты. Саш, я думаю, тебе понравится.
0: Начали за здравие, заканчиваем за упокой, как говорится.
1: Впрочем, как обычно, но провели час вместе, просто вот теперь такие настроения.
0: Это правда. Ну, а к слову, опять же, куда без саморекламы, выпуск с Виктором Ушаковым из группы «Плохо» вы можете найти на сайте и на YouTube радио «Голос Берлина». Обязательно его послушайте. Действительно классный выпуск. И много очень песен, я помню, что обсудили. Сидели, по-моему, целых 2 часа. Ну, а это была программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии. На сегодня с вами прощаемся. Слушайте повтор в субботу в 20:00. Ну и никуда не уходите.
1: Всем пока.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Атлас Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: соскучилась.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: слушаю сердце, но почему-то тебя там мало.
1: В эфире радио «Голос Берлина».